0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Soleá de los Cañaverales, Enrique Morente acompañado por Pepe Habichuela.